0: publicitate.
1: 6.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.